0: uradila s njim. Al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim.
1: Ti ukrala moje srce davno, ti pohitila sny i pokoj. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню

Ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня.